0: radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.
1: Радио Веселина.
2: С влажни очи пуша аз на балкона.